еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

То не трели, еле-еле. Мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок радости и нет истерик. Не играй в эти качели. Ты без косметики, лучше модели. Запах Шанели, то не заменит.